Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

0: переживем, переживем, переживем.
1: Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
2: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
1: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
2: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное и, дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
1: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья — это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет.
2: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация. Также могут пригорать лампочки. Также могут быть конфликты с детьми.
1: Да, дети,
2: не выученных уроках.
1: Ну, конечно. А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
2: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
1: Да.
2: Просто можно сказать, что священник — это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Нет такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
1: А как вас дома называют дети и супруга? Вас как, отец Михаил
2: дети
1: называют?
2: Дети, слава Богу, называют папой.
1: Да.
2: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Ну, когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
1: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
2: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
1: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
2: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник — это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонят и говорят: пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал: я все, у меня выходной.
1: Да, вы отключил телефон.
2: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
1: Вот подбираюсь к выходному.
2: В другое время, да.
1: Выходных
2: поэтому,
1: нет, получается.
2: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что есть, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслия от употребления алкоголя.
1: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы. Бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
2: Ну, в первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священника, православного христианина. День начинается с молитвы. Тут у него правило, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
1: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
2: Попробуйте.
1: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
2: Ну, нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там, имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушаний. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие. Это
1: разные. Но в среднем это сколько?
2: Если мы говорим о городских священниках, о сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
1: От чего зависит распорядок дня священника?
2: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация, или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
1: О, толстые. Неожиданно совершенно.
2: Часто же, да, бывает. На самом деле, например, то, что православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например, да?
1: Да.
2: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит отощак. Он не принимает пищу и воду тоже. То есть он отслужил литургию, после литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упивание. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пряжки, это переобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
1: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
2: Наверное, то, что и любому православному христианину. Опять же, вот мы к этому возвращаемся.
1: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
2: Быт. Быт – это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить. Наверное, любой православный христианин может себе позволить, например, пойти в какой-то мерзопакостный клуб.
1: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
2: На пляж можем пойти.
1: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
2: Ну, наверное, я откажусь.
1: А в ресторан вдвоем?
2: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
1: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет
2: да.
1: Хотеться, но нет.
2: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что он не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горького, да и сладкое.
1: Угу.
2: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
1: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
2: да,
1: разные виды
2: да,
1: спорта, да,
2: да,
1: это могут
2: да.
1: быть и неважно что.
2: Да.
1: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
2: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. И священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец, как он умеет.
1: А быстрый танец?
2: Ну, вот я...
1: В одиночку?
2: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
1: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
2: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго, это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
1: Да. Но это вы себе не можете представить. Но
2: да.
1: В целом это не запрещено.
2: Ну, все-таки странно. Это будет себе сложно мне себе представить, что это такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников, аргентинская танго при этом. ну, как бы это будет очень эпично смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
1: Пацаны воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
2: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
1: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
2: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
1: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
2: Ну, наверное, все-таки...
1: Классическая.
2: У нас даже батюшки бороду стригут, кстати, не потому, что они хотят быть более модными или более симпатичными. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
1: А вам кто бороду стрижет?
2: Стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. Если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
1: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
2: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть у жизни священника.
1: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
2: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, на бедокуре или в детской комнате, или еще что-то, ты понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
1: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих. Но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
2: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
1: ну,
2: схожи,
1: конечно, да, по
2: схожи по взглядам. И да, есть священник, которым мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
1: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
2: Ну, конечно, возросло. Потому что священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в месте специальной военной операции.
1: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается с социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
2: сану? Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности, то есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль. Им нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают. Хороший священник, он не назначает цены ни на что.
1: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
2: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
1: Да.
2: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство — это инструмент.
1: Раздавать альтруизм.
2: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель — привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
1: А не к блогу.
2: А не к блогу, да.
1: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который
2: и
1: я не озвучила.
2: И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
1: Спасибо.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

видеть, если плавится боль. Нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древа могучее, мы корнями вросли. Сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну. Уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнений нет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29 33 99.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радіо З. Роботи за праве діло.
1: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. С 2026 года в России действует круглогодичный призыв, но отправка новобранцев по-прежнему делится на два этапа. Осенний стартует уже на этой неделе, 1 октября, и завершится 31 декабря. Под осенний призыв попадают мужчины от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете с категориями годности А и Б. Отсрочки предусмотрены по учебе, работе, семейным обстоятельствам и здоровью. Отцы двух и более детей, одинокие отцы и опекуны также имеют право на отсрочку. За неявку в военкомат без уважительной причины грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей и ограничения, запрет на выезд, управление автомобилем, кредиты и сделки с недвижимостью. Напомню, призывник может выбрать альтернативную гражданскую службу. С 1 октября тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования в регулируемом сегменте вырастут на 9,2%. Это коснется плацкартных и общих вагонов, а также перевозки багажа. Билеты в купе, СВ и скоростные поезда не подорожают. Их стоимость перевозчик устанавливает сам в зависимости от спроса. Пригородное сообщение тоже не затронуто. Тарифы на электрички определяют регионы. При этом итоговая цена билета зависит от маршрута и сезонных коэффициентов. Так что автоматического роста ровно на 9,2% не будет. С 1 сентября 2027 года российские школы получат новые единые пособия для старшеклассников по естественно-научным дисциплинам, русскому языку и литературе. Об этом сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, новые учебники будут для всех 10-11 классов. Сейчас министерство вместе с авторами занимается их разработкой, а закупка пособий для образовательных учреждений должна начаться весной 2027 года. Продолжаем выпуск. Биологи предупреждают, попытка покормить дикую белку может обернуться для человека заражением бешенством, сальмонеллезом или лептоспирозом. Особую опасность представляет вирус бешенства. Если вовремя не сделать прививку, исход может быть летальным. Эксперты отмечают, грызуны по своей природе не агрессивны. Однако, привыкнув получать пищу из рук человека, они перестают его бояться и могут укусить. Любое резкое или неловкое движение при кормлении провоцирует инстинктивную реакцию. Кроме того, такой контакт создает риск заражения лептоспирозом и токсоплазмозом. В завершении выпуска о том, как не стоит питаться. Быстрые перекусы способствуют набору лишнего веса. Об этом предупредил кандидат медицинских наук Александр Калюжин. По его словам, при быстрой еде человек не успевает почувствовать насыщение. Сигналы сытости формируются лишь через 15-20 минут. В итоге он получает лишние калории. Кроме того, перекусы обычно состоят из сладостей, выпечки или фастфуда. Они вызывают резкие скачки глюкозы и инсулина и усиливают голод. При постоянном переедании это ведет к постепенному набору массы и может обернуться ожирением. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Будьте внимательны к себе и к своим близким.

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории C и E, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
3: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Зефир вдохновения 245 граммов, 249,90. Кофе Жардин 180 граммов, 549 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
11: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 25-06-06.
12: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
13: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. С 2026 года в России действует круглогодичный призыв, но отправка новобранцев по-прежнему делится на два этапа. Осенний стартует уже на этой неделе, 1 октября, и завершится 31 декабря. Под осенний призыв попадают мужчины от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете с категориями годности А и Б. Отсрочки предусмотрены по учебе, работе, семейным обстоятельствам и здоровью. Отцы двух и более детей, одинокие отцы и опекуны также имеют право на отсрочку. За неявку в военкомат без уважительной причины грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей и ограничения, запрет на выезд, управление автомобилем, кредиты и сделки с недвижимостью. Напомню, призывник может выбрать альтернативную гражданскую службу. С 1 октября тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования в регулируемом сегменте вырастут на 9,2%. Это коснется плацкартных и общих вагонов, а также перевозки багажа. Билеты в купе, СВ и скоростные поезда не подорожают. Их стоимость перевозчик устанавливает сам в зависимости от спроса. Пригородное сообщение тоже не затронуто. Тарифы на электрички определяют регионы. При этом итоговая цена билета зависит от маршрута и сезонных коэффициентов. Так что автоматического роста ровно на 9,2% не будет. С 1 сентября 2027 года российские школы получат новые единые пособия для старшеклассников по естественно-научным дисциплинам, русскому языку и литературе. Об этом сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, новые учебники будут для всех 10-11 классов. Сейчас министерство вместе с авторами занимается их разработкой, а закупка пособий для образовательных учреждений должна начаться весной 2027 года. Продолжаем выпуск. Биологи предупреждают, попытка покормить дикую белку может обернуться для человека заражением бешенством, сальмонеллезом или лептоспирозом. Особую опасность представляет вирус бешенства. Если вовремя не сделать прививку, исход может быть летальным. Эксперты отмечают, грызуны по своей природе не агрессивны. Однако, привыкнув получать пищу из рук человека, они перестают его бояться и могут укусить. Любое резкое или неловкое движение при кормлении провоцирует инстинктивную реакцию. Кроме того, такой контакт создает риск заражения лептоспирозом и токсоплазмозом. В завершении выпуска о том, как не стоит питаться. Быстрые перекусы способствуют набору лишнего веса. Об этом предупредил кандидат медицинских наук Александр Калюжин. По его словам, при быстрой еде человек не успевает почувствовать насыщение. Сигналы сытости формируются лишь через 15-20 минут. В итоге он получает лишние калории. Кроме того, перекусы обычно состоят из сладостей, выпечки или фастфуда. Они вызывают резкие скачки глюкозы и инсулина и усиливают голод. При постоянном переедании это ведет к постепенному набору массы и может обернуться ожирением. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Будьте внимательны к себе и к своим близким.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
1: SKL Opt, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радіо З. Работаем за правое дело.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: этой злой не вернулись.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я говорю спасибо волонтерам. Без вас на фронте просто не прожить. В строй встали за Россию дружно, хором. И Родину смогли вы защитить. Броня и форма, рыбы и аптечки, прицелы, генераторы, вода, носки и маскировочные сети, детекторы, иконки, провода, еда и дроны, принтеры и печки, обвесы, инструменты и мешки, заявки фронтовые бесконечны, и помощь ждут родные мужики. По капле, по кусочку, по копейке стекаются потоки доброты, и не суметь никак войне злодейки лишить людей душевной теплоты. Вы делитесь своим огнем друг с другом, мир полый наполняете добром. Рука к руке, надежным, верным кругом, спасительным становитесь плечом. Вы ежедневно, женщины, мужчины, без возраста, без боли и без слез, куете щит и меч своей России, уверенно, упрямо и всерьез. Без вашей воли и без вашей силы совсем иные были времена. Родные волонтеры, вам спасибо за жизнь, за смысл, за добрые дела. Татьяна Кравченко, позывной «Снегурочка».
2: Волна Волга. Вызываю Волгу. Волга. Вызываю Волгу. Волга.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. С 2026 года в России действует круглогодичный призыв, но отправка новобранцев по-прежнему делится на два этапа. Осенний стартует уже на этой неделе, 1 октября, и завершится 31 декабря. Под осенний призыв попадают мужчины от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете с категориями годности А и Б. Отсрочки предусмотрены по учебе, работе, семейным обстоятельствам и здоровью. Отцы двух и более детей, одинокие отцы и опекуны также имеют право на отсрочку. За неявку в военкомат без уважительной причины грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей и ограничения, запрет на выезд, управление автомобилем, кредиты и сделки с недвижимостью. Напомню, призывник может выбрать альтернативную гражданскую службу. 1 октября тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования в регулируемом сегменте вырастут на 9,2%. Это коснется плацкартных и общих вагонов, а также перевозки багажа. Билеты в купе, СВ и скоростные поезда не подорожают. Их стоимость перевозчик устанавливает сам в зависимости от спроса. Пригородное сообщение тоже не затронуто. Тарифы на электрички определяют регионы. При этом итоговая цена билета зависит от маршрута и сезонных коэффициентов. Так что автоматического роста ровно на 9,2% не будет. С 1 сентября 2027 года российские школы получат новые единые пособия для старшеклассников по естественно-научным дисциплинам, русскому языку и литературе. Об этом сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, новые учебники будут для всех 10-11 классов. Сейчас министерство вместе с авторами занимается их разработкой, а закупка пособий для образовательных учреждений должна начаться весной 2027 года. Продолжаем выпуск. Биологи предупреждают, попытка покормить дикую белку может обернуться для человека заражением бешенством, сальмонеллезом или лептоспирозом. Особую опасность представляет вирус бешенства. Если вовремя не сделать прививку, исход может быть летальным. Эксперты отмечают, грызуны по своей природе не агрессивны. Однако, привыкнув получать пищу из рук человека, они перестают его бояться и могут укусить. Любое резкое или неловкое движение при кормлении провоцирует инстинктивную реакцию. Кроме того, такой контакт создает риск заражения лептоспирозом и токсоплазмозом. В завершении выпуска о том, как не стоит питаться. Быстрые перекусы способствуют набору лишнего веса. Об этом предупредил кандидат медицинских наук Александр Калюжин. По его словам, при быстрой еде человек не успевает почувствовать насыщение. Сигналы сытости формируются лишь через 15-20 минут. В итоге он получает лишние калории. Кроме того, перекусы обычно состоят из сладостей, выпечки или фастфуда. Они вызывают резкие скачки глюкозы и инсулина и усиливают голод. При постоянном переедании это ведет к постепенному набору массы и может обернуться ожирением. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Будьте внимательны к себе и к своим близким.

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Контрактник, ты должен...

0: Должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-00-55-695.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
8: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 25 06 06.
9: Акция действует на момент выхода рекламы.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы — соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Анна Ахматова. Победителем. За Динарские были ворота. Впереди была только смерть. Так советская шла пехота. Прямо в желтые жерла Берд. Вот о вас и напишут в книжках. Жизнь свою, задруги своя. Незатейливые парнишки. Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки. Внуки, братики, сыновья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. За сутки ВСУ 96 раз атаковали Белгородскую область. Погибла женщина, пострадал мирный житель. Противник 6 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, сообщил глава региона Александр Шуваев. Кроме того, сбиты 98 беспилотников. Бойцы «Барс Белгород» предупредили о смертельной ловушке. Во время выполнения боевой задачи бойцы заметили в небе воздушные шары. Объект сбили. На месте падения обнаружили агитационные листовки, ретранслятор сигнала и несколько противопехотных мин «Лепесток». Бойцы предупреждают, воздушные шары с грузом – потенциальная угроза. Особенно опасны такие находки для детей. Запомните сами и расскажите детям. Не приближайтесь к подозрительным предметам. Не трогайте и не поднимайте их. Сообщите в экстренные службы, предупредите окружающих. К другим темам. Правительство России расширило перечень населенных пунктов, где появятся точки доступа к интернету и мобильной связи. В список добавили 11 населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Оборудование установят за счет резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений телеком-операторов. Это повысит доступность связи для сельских жителей. Напомню, возможность обеспечивать точки доступа в населенных пунктах с населением менее 100 человек появилась благодаря изменениям в закон о связи, принятом в 2025 году. В Белгородской области убрали 43% сои, около 97 тысяч гектаров. Это стратегическая культура для комбикормов и продовольственной безопасности. В лидерах Алексеевский, Карачанский и Прохоровский округа. Средняя урожайность 23,7 центнера с гектара. Всего предстоит убрать более 225 тысяч гектаров. Продолжаем выпуск. Белоблводоканал выполнил ремонт на центральной насосной станции Алексеевки. Специалисты филиала «Восточный» заменили запорно-регулирующую арматуру, отремонтировали участок трубопровода, а также провели техническое обслуживание и ремонт основного насосного оборудования станции. Работы выполнили за один рабочий день без ограничения подачи воды абонентам. Сейчас идет замена участка подающего трубопровода, по которому ресурс транспортируется на станцию. Кроме того, предприятие отремонтировало водозаборную скважину в селе Ржевка Шебекинского округа, повысив надежность водоснабжения для жителей. Белгородец Кирилл Агакишиев победил на Кубке России по шашкам среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир прошел в Костроме. В нем участвовали представители 13 регионов. Воспитанник центра «Вершина» завоевал золото в дисциплине «Быстрые шашки». Его тренер Виталий Грицаев удостоен диплома как наставник сильнейшего. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?

0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Павелин Сергей, Степан Кадашников, «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена, навеки их взяла с собою в свой край неведомый война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя, через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля, и вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война, и русское родное поле приносит ветром имена.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. За сутки ВСУ 96 раз атаковали Белгородскую область. Погибла женщина, пострадал мирный житель. Противник 6 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, сообщил глава региона Александр Шуваев. Кроме того, сбиты 98 беспилотников. Бойцы «Барс Белгород» предупредили о смертельной ловушке. Во время выполнения боевой задачи бойцы заметили в небе воздушные шары. Объект сбили. На месте падения обнаружили агитационные листовки, ретранслятор сигнала и несколько противопехотных мин «Лепесток». Бойцы предупреждают, воздушные шары с грузом – потенциальная угроза. Особенно опасны такие находки для детей. Запомните сами и расскажите детям. Не приближайтесь к подозрительным предметам. Не трогайте и не поднимайте их. Сообщите в экстренные службы, предупредите окружающих. К другим темам. Правительство России расширило перечень населенных пунктов, где появятся точки доступа к интернету и мобильной связи. В список добавили 11 населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Оборудование установят за счет резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений телеком-операторов. Это повысит доступность связи для сельских жителей. Напомню, возможность обеспечивать точки доступа в населенных пунктах с населением менее 100 человек появилась благодаря изменениям в закон о связи, принятом в 2025 году. В Белгородской области убрали 43% сои, около 97 тысяч гектаров. Это стратегическая культура для комбикормов и продовольственной безопасности. В лидерах Алексеевский, Карачанский и Прохоровский округа. Средняя урожайность 23,7 центнера с гектара. Всего предстоит убрать более 225 тысяч гектаров. Продолжаем выпуск. Белоблводоканал выполнил ремонт на центральной насосной станции Алексеевки. Специалисты филиала «Восточный» заменили запорно-регулирующую арматуру, отремонтировали участок трубопровода, а также провели техническое обслуживание и ремонт основного насосного оборудования станции. Работы выполнили за один рабочий день без ограничения подачи воды абонентам. Сейчас идет замена участка подающего трубопровода, по которому ресурс транспортируется на станцию. Кроме того, предприятие отремонтировало водозаборную скважину в селе Ржевка Шебекинского округа, повысив надежность водоснабжения для жителей. Белгородец Кирилл Агакишиев победил на Кубке России по шашкам среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир прошел в Костроме. В нем участвовали представители 13 регионов. Воспитанник центра «Вершина» завоевал золото в дисциплине «Быстрые шашки». Его тренер Виталий Грицаев удостоен диплома как наставник сильнейшего. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.

0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
9: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 25-06-06.
10: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
11: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
12: 29-33-99.
13: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
14: Нужно, чтобы помнили.
15: Нужно, чтобы знали.
14: Нужно, чтобы верили.
15: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
14: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
13: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
16: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
2: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
1: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
2: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное, и дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
1: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья — это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет?
2: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация, также могут перегорать лампочки, также могут быть конфликты с детьми,
1: да, у дети,
2: невыученных уроках.
1: Ну, конечно. А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
2: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
1: Да.
2: Просто можно сказать, что священник — это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Не есть такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
1: А как вас дома называют дети и супруга? Как, отец Михаил
2: дети
1: называют?
2: Дети, слава Богу, называют папой.
1: Да.
2: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Ну, когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
1: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
2: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
1: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
2: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник — это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонят и говорят: пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал: я все, у меня выходной.
1: Да, вы отключил телефон.
2: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
1: Вот подбираюсь к выходному.
2: В другое время, да.
1: Выходных
2: поэтому,
1: нет, получается.
2: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что есть, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслия от употребления алкоголя.
1: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
2: Ну, в первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священника, православного христианина. День начинается с молитвы, с утреннего правила, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
1: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
2: Попробуйте.
1: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
2: Ну, нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там, имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушания. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие. Это
1: разное. Но в среднем это сколько?
2: Если мы говорим о городских священниках, или сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
1: От чего зависит распорядок дня священника?
2: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
1: О, толстые. Неожиданно совершенно.
2: Часто же, бывает. На самом деле, например, то, что православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например,
1: да? Да.
2: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит отощак. Он не принимает пищу. И воду тоже. То есть он отслужил литургию. После литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упование. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пирожки, это переобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
1: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
2: Наверное, то, что и любому православному христианину. Опять же, вот мы к этому возвращаемся.
1: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
2: Быт. Быт – это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить. Наверное, любой православный христианин может себе позволить, например, пойти в какой-то мезопакостный клуб.
1: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
2: На пляж можем пойти.
1: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
2: Ну, наверное, я откажусь.
1: А в ресторан вдвоем?
2: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
1: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет
2: да.
1: Хотеться, но нет.
2: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что он не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горького, да и сладкое.
1: Угу.
2: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
1: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
2: да,
1: разные виды
2: да,
1: спорта, да,
2: да,
1: это могут
2: да.
1: быть и неважно что.
2: Да.
1: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
2: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. И священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец, как он умеет.
1: А быстрый танец?
2: Ну, вот я...
1: В одиночку?
2: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
1: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
2: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго, это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
1: Да. Но это вы себе не можете представить. Но да, в целом это не запрещено.
2: Ну, все-таки странно это будет себе представить. Сложно мне себе представить, что такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников и аргентинское танго при этом, ну, как бы это будет очень эпично смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
1: Сан воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
2: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
1: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
2: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
1: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
2: Ну, наверное, все-таки...
1: Классическое, да, да? Спокойное, классическое.
2: Да. У нас даже батюшки бороду стригут, кстати,
1: не потому,
2: что они хотят быть более модными или более симпатичными. Mm-hmm. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
1: А вам кто бороду стрижет?
2: Стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. И если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
1: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
2: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священия.
1: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
2: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, набедокурили в детской комнате или еще что-то, понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
1: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих, но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
2: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
1: ну, конечно,
2: схожи по взглядам. И да, есть священник, которым мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
1: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
2: Ну, конечно, возросло. Простым священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются. Касаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в сборе вместе специальной военной операции.
1: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается с социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
2: сану? Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности, то есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль. Им нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают. Хороший священник, он не назначает цены ни на что.
1: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
2: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
1: Да.
2: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство — это инструмент.
1: Раздавать альтруизм.
2: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
1: А не к блогу.
2: А не к блогу, да.
1: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который я не озвучила.
2: И мы впоследствии, да, на следующей передаче встречах постараемся на них ответить.
1: Спасибо.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. За сутки ВСУ 96 раз атаковали Белгородскую область. Погибла женщина, пострадал мирный житель. Противник 6 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, сообщил глава региона Александр Шуваев. Кроме того, сбиты 98 беспилотников. Бойцы «Барс Белгород» предупредили о смертельной ловушке. Во время выполнения боевой задачи бойцы заметили в небе воздушные шары. Объект сбили. На месте падения обнаружили агитационные листовки, ретранслятор сигнала и несколько противопехотных мин «Лепесток». Бойцы предупреждают, воздушные шары с грузом – потенциальная угроза. Особенно опасны такие находки для детей. Запомните сами и расскажите детям. Не приближайтесь к подозрительным предметам. Не трогайте и не поднимайте их. Сообщите в экстренные службы, предупредите окружающих. К другим темам. Правительство России расширило перечень населенных пунктов, где появятся точки доступа к интернету и мобильной связи. В список добавили 11 населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Оборудование установят за счет резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений телеком-операторов. Это повысит доступность связи для сельских жителей. Напомню, возможность обеспечивать точки доступа в населенных пунктах с населением менее 100 человек появилась благодаря изменениям в закон о связи. В Белгородской области убрали 43% сои, около 97 тысяч гектаров. Это стратегическая культура для комбикормов и продовольственной безопасности. В лидерах Алексеевский, Карачанский и Прохоровский округа. Средняя урожайность 23,7 центнера с гектара. Всего предстоит убрать более 225 тысяч гектаров. Продолжаем выпуск. Белоблводоканал выполнил ремонт на центральной насосной станции Алексеевки. Специалисты филиала «Восточный» заменили запорно-регулирующую арматуру, отремонтировали участок трубопровода, а также провели техническое обслуживание и ремонт основного насосного оборудования станции. Работы выполнили за один рабочий день без ограничения подачи воды абонентам. Сейчас идет замена участка подающего трубопровода, по которому ресурс транспортируется на станцию. Кроме того, предприятие отремонтировало водозаборную скважину в селе Ржевка Шебекинского округа, повысив надежность водоснабжения для жителей. Белгородец Кирилл Агакишиев победил на Кубке России по шашкам среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир прошел в Костроме. В нем участвовали представители 13 регионов. Воспитанник центра «Вершина» завоевал золото в дисциплине «Быстрые шашки». Его тренер Виталий Грицаев удостоен диплома как наставник сильнейшего. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в разумном на Новый 27.
4: ИП «Саркисян КЛ». УГРНП 323-310-3055-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова.

0: улица Березовая, 2А, 29-33-99.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Один день без войны, поют вдруг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть вдруг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Z.
2: Подключай сердце. Включай Радио Z.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z.

зеленой форме паренек читал стихи из брата два. А в правде сила или нет, потом расскажут небеса. Он не был дома 8 лет.

нашит веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: ветер корефам.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы. С октября этого года станет доступно пополнение счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей, следует из указания Банка России. МВД предупреждает, мошенники рассылают вредоносные АПК-файлы для устройств на Android под предлогом получения бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. На фишинговом ресурсе, который имитирует крупную российскую нефтегазовую компанию, злоумышленники предлагают скачать якобы официальное приложение. Пользователям обещают карту АЗС, информацию о доступности топлива и скидки внутри сервиса. Чтобы обезопасить себя от вирусных АПК-файлов, никогда не скачивайте и не устанавливайте приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов, указали в управлении. Будьте внимательны и не доверяйте обещаниям легких бонусов. В Миноборнауке заявили, возрастных ограничений для поступления в российские вузы нет. Как отметили в ведомстве, стандарты и порядок приема не устанавливают требований к возрасту абитуриентов. Это касается программ всех уровней высшего образования. Исключение только военные вузы, где возраст поступающих регламентирован. В министерстве напомнили, законодательство гарантирует право на образование независимо от пола, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства и отношений. К религии. С 1 января 2027 года Минздрав может изменить порядок работы хирургов. По проекту приказа специалистов смогут привлекать к работе вне медорганизации, на месте вызова скорой и в транспорте при эвакуации. Хирургическую помощь планируют оказывать и в виде паллиативной. На должность врача-хирурга будут назначать специалистов, соответствующих квалификационным требованиям по специальности хирургия. Роспотребнадзор назвал основных переносчиков бешенства. Ими являются лисы, волки, летучие мыши, собаки, кошки, сельскохозяйственный скот. Опасность могут представлять также ежи и белки. Вирус бешенства может находиться в слюне больного животного еще за 10 дней до проявления признаков заболеваний, а основной путь передачи человеку – укус. Если зверь напал, необходимо незамедлительно промыть рану, обработать ее раствором перекиси водорода, настойкой йода, затем срочно обратиться в травмпункт. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
9: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25 06 06.
10: Акция действует на момент выхода рекламы.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: а с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z. Работаем за правое

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Он к тебе опоздал только поводом, вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы. С октября этого года станет доступно пополнение счета наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей, следует из указания Банка России. МВД предупреждает, мошенники рассылают вредоносные АПК-файлы для устройств на Android под предлогом получения бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. На фишинговом ресурсе, который имитирует крупную российскую нефтегазовую компанию, злоумышленники предлагают скачать якобы официальное приложение. Пользователям обещают карту АЗС, информацию о доступности топлива и скидки внутри сервиса. Чтобы обезопасить себя от вирусных АПК-файлов, никогда не скачивайте и не устанавливайте приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов, указали в управлении. Будьте внимательны и не доверяйте обещаниям легких бонусов. В Миноборнауке заявили, возрастных ограничений для поступления в российские вузы нет. Как отметили в ведомстве, стандарты и порядок приема не устанавливают требований к возрасту абитуриентов. Это касается программ всех уровней высшего образования. Исключение только военные вузы, где возраст поступающих регламентирован. В министерстве напомнили, законодательство гарантирует право на образование независимо от пола, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства и отношений. К религии. С 1 января 2027 года Минздрав может изменить порядок работы хирургов. По проекту приказа специалистов смогут привлекать к работе вне медорганизации, на месте вызова скорой и в транспорте при эвакуации. Хирургическую помощь планируют оказывать и в виде паллиативной. На должность врача-хирурга будут назначать специалистов, соответствующих квалификационным требованиям по специальности хирургия. Роспотребнадзор назвал основных переносчиков бешенства. Ими являются лисы, волки, летучие мыши, собаки, кошки, сельскохозяйственный скот. Опасность могут представлять также ежи и белки. Вирус бешенства может находиться в слюне больного животного еще за 10 дней до проявления признаков заболеваний, а основной путь передачи человеку – укус. Если зверь напал, необходимо незамедлительно промыть рану, обработать ее раствором перекиси водорода, настойкой йода, затем срочно обратиться в травмпункт. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает, динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре +17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

кровью правду искупить. Отрассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

Много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно Днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад, и я как будто снова там.

0: лег штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Правительство Российской Федерации на год отменило проверку бизнеса, пострадавшего от атак в ИСУ. Решение уже вступило в силу и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий распространяется на коммерческие объекты, которым был нанесен ущерб с 1 января 2026 года. Для них отменены плановые проверки и часть внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. В правительстве отметили, что внеплановые проверки возможны лишь в исключительных случаях. В сети распространяют фейковое видео с Александром Шуваевым о блэкаутах. В нем губернатор якобы утверждает, что киевский режим готовит масштабные атаки на инфраструктуру региона. Также в видео он призывает жителей заранее подготовиться, купить генераторы, пауэрбанки, зарядные станции и другое оборудование. На самом деле ролик создан нейросетью. Выдают это неестественная мимика и механический голос. За основу для создания видео взяли интервью Александра Шуваева для Матч ТВ, которая вышла 10 сентября 2026 года. Ранее глава региона сообщил, что к зиме в области подготовили 100% котельных, а критически важную инфраструктуру и соцучреждения обеспечили резервными источниками снабжения электроэнергией. В Белгороде подготовили аварийные бригады для обслуживания РИСЭ. В областном центре идет подготовка к зиме, рассказал глава администрации Валентин Демидов. Для круглосуточной работы готовы 4-5 бригад. При необходимости их количество увеличат до 8. Бригады укомплектованы всем необходимым. У специалистов есть емкости с топливом, оборудование и инструменты. За круглогодичную эксплуатацию генераторов отвечают 8 инженеров. К другим темам. В Белгороде провели военно-спортивное многоборье «Бегут». Студенты профессиональных образовательных организаций вышли на трассу из 9 испытаний. Челночный бег, тушение пожара, протяжка груза, икс-образная, маятниковая и параллельная переправы, бросок гранаты, перенос раненого и коромысла. По итогам соревнований первое место заняла команда «Первые» Староскольского педагогического колледжа. Второе – у команды Карачанского сельскохозяйственного техникума. И третье место – досталось команде ССК «Виктория» Шебекинского агротехнического ремесленного техникума. В Бехтеевском центре культурного развития Карачанского округа открылась обновленная инклюзивная творческая лаборатория. В ней дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются вокалом, хореографией, декоративно-прикладным творчеством и театром кукол. Занятия проходят в совместном формате. Участники мастерят кукол и декорации, записывают музыку, репетируют роли. В результате создается общий спектакль. Кульминацией открытия стал показ постановки «Аленький цветочек», в котором приняли участие юные артисты лаборатории. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, слушайте «Мир Белогорья».
4: Время ваших песен на Радио Z.

летели над равниной. Все в душах у врагов холодный страх, и цветами из огня в ночи дыма на заводах распустились и складах.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.

0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Время ваших песен на радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

тени. Заплачет кто-то рядом.

благо мира душу приоткрой. Добро верши и всем его дари. Но не торгуй добром и добротой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

0: Жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Время ваших песен на радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. За сутки ВСУ 96 раз атаковали Белгородскую область. Погибла женщина, пострадал мирный житель. Противник 6 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, сообщил глава региона Александр Шуваев. Кроме того, сбиты 98 беспилотников. Бойцы «Барс Белгород» предупредили о смертельной ловушке. Во время выполнения боевой задачи бойцы заметили в небе воздушные шары. Объект сбили. На месте падения обнаружили агитационные листовки, ретранслятор сигнала и несколько противопехотных мин «Лепесток». Бойцы предупреждают, воздушные шары с грузом – потенциальная угроза. Особенно опасны такие находки для детей. Запомните сами и расскажите детям. Не приближайтесь к подозрительным предметам. Не трогайте и не поднимайте их. Сообщите в экстренные службы, предупредите окружающих. К другим темам. Правительство России расширило перечень населенных пунктов, где появятся точки доступа к интернету и мобильной связи. В список добавили 11 населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Оборудование установят за счет резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений телеком-операторов. Это повысит доступность связи для сельских жителей. Напомню, возможность обеспечивать точки доступа в населенных пунктах с населением менее 100 человек появилась благодаря изменениям в закон о связи. В Белгородской области убрали 43% сои, около 97 тысяч гектаров. Это стратегическая культура для комбикормов и продовольственной безопасности. В лидерах Алексеевский, Карачанский и Прохоровский округа. Средняя урожайность 23,7 центнера с гектара. Всего предстоит убрать более 225 тысяч гектаров. Продолжаем выпуск. Белоблводоканал выполнил ремонт на центральной насосной станции Алексеевки. Специалисты филиала «Восточный» заменили запорно-регулирующую арматуру, отремонтировали участок трубопровода, а также провели техническое обслуживание и ремонт основного насосного оборудования станции. Работы выполнили за один рабочий день без ограничения подачи воды абонентам. Сейчас идет замена участка подающего трубопровода, по которому ресурс транспортируется на станцию. Кроме того, предприятие отремонтировало водозаборную скважину в селе Ржевка Шебекинского округа, повысив надежность водоснабжения для жителей. Белгородец Кирилл Агакишиев победил на Кубке России по шашкам среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир прошел в Костроме. В нем участвовали представители 13 регионов. Воспитанник центра «Вершина» завоевал золото в дисциплине «Быстрые шашки». Его тренер Виталий Грицаев удостоен диплома как наставник сильнейшего. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: 75 75 75, код города 4722. Лада Автобелогорье. Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предназначению. Заказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-00-55-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Щедрые цены в нашем доме.
7: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
10: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 25-06-06.
9: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
11: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
9: 29-33-99.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Коваленко Александр, Евгений Евтушенко. Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, над черепашины полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лес.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Школьников из Белгородской области научат распознавать претекстинг и защищаться от кибермошенников. Проект «Цифровой ликбез» реализуется в поддержку национального проекта «Экономика данных». Лекции проведут эксперты Яндекса. Претекстинг – это когда злоумышленник придумывает правдоподобную историю, чтобы получить от вас данные или деньги. Например, мошенник может представиться администратором игры и попросить пароль. Он давит на эмоции – страх, стыд, жалость – и создает срочность, чтобы человек не успел подумать. Урок сделан в формате мультфильма про рыбку из подводного города. На ее примере дети узнают, как работают такие схемы и как себя защитить. Он рассчитан на детей от 6 лет, но будет полезен и родителям, и педагогам. К мультфильму прилагаются материалы для учителей, презентация, задания и сценарий урока. В конце – тест для закрепления. Открыт прием заявок на специальную номинацию «Молодежная столица России-2027» Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». За звание могут побороться региональные центры, которые развивают молодежную среду и инфраструктуру, открывают новые возможности для роста и самореализации, становятся точками притяжения молодых людей со всей страны. Прием заявок открыт до 16 октября. Торжественная церемония подведения итогов премии пройдет 19 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве и объединит более 1000 участников со всей страны. Жители Белгородской области могут поддержать Белгород, подав заявку и проголосовав на платформе «Молодежь России». Белгородские школьники могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она пройдет с 22 сентября по 25 октября, уже в седьмой раз. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, безопасность детей на дорогах – безусловный приоритет, и олимпиада за 6 лет стала эффективным инструментом просвещения. Более 27 миллионов участников. Они разбирают реальные ситуации – как переходить дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы, как безопасно ездить на самокате, велосипеде и питбайке. Задания олимпиады регулярно обновляются, чтобы было интересно и новым участникам, и тем, кто уже проверял свои знания. В Белгородском художественном музее продолжает работу иммерсивная выставка «Город влюбленных людей». В экспозиции 70 произведений живописи и скульптуры 20-21 веков из фондов музея. Все они говорят о самом важном – о любви во всех ее проявлениях. На выставке классическое искусство встречается с современными технологиями. С помощью искусственного интеллекта ключевые полотна получили новую жизнь. Их герои словно продолжают движение за пределами холста. Это возможность посмотреть на знакомые чувства глазами художников, пофантазировать и открыть для себя искусство по-новому. Успейте познакомиться с городом влюбленных людей. Выставка работает до 30 сентября. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу.

во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: кататься. Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ». УГРНП 323-310-3055-695.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
8: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Правительство Российской Федерации на год отменило проверку бизнеса, пострадавшего от атак в ИСУ. Решение уже вступило в силу и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий распространяется на коммерческие объекты, которым был нанесен ущерб с 1 января 2026 года. Для них отменены плановые проверки и часть внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. В правительстве отметили, что внеплановые проверки возможны лишь в исключительных случаях. В сети распространяют фейковое видео с Александром Шуваевым о блэкаутах. В нем губернатор якобы утверждает, что киевский режим готовит масштабные атаки на инфраструктуру региона. Также в видео он призывает жителей заранее подготовиться, купить генераторы, пауэрбанки, зарядные станции и другое оборудование. На самом деле ролик создан нейросетью. Выдают это неестественная мимика и механический голос. За основу для создания видео взяли интервью Александра Шуваева для Матч ТВ, которая вышла 10 сентября 2026 года. Ранее глава региона сообщил, что к зиме в области подготовили 100% котельных, а критически важную инфраструктуру и соцучреждения обеспечили резервными источниками снабжения электроэнергией. В Белгороде подготовили аварийные бригады для обслуживания РИСЭ. В областном центре идет подготовка к зиме, рассказал глава администрации Валентин Демидов. Для круглосуточной работы готовы 4-5 бригад. При необходимости их количество увеличат до 8. Бригады укомплектованы всем необходимым. У специалистов есть емкости с топливом, оборудование и инструменты. За круглогодичную эксплуатацию генераторов отвечают 8 инженеров. К другим темам. В Белгороде провели военно-спортивное многоборье «Бегут». Студенты профессиональных образовательных организаций вышли на трассу из 9 испытаний. Челночный бег, тушение пожара, протяжка груза, икс-образная, маятниковая и параллельная переправы, бросок гранаты, перенос раненого и коромысла. По итогам соревнований первое место заняла команда «Первые» Староскольского педагогического колледжа. Второе – у команды Карачанского сельскохозяйственного техникума. И третье место – досталось команде ССК «Виктория» Шебекинского агротехнического ремесленного техникума. В Бехтеевском центре культурного развития Карачанского округа открылась обновленная инклюзивная творческая лаборатория. В ней дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются вокалом, хореографией, декоративно-прикладным творчеством и театром кукол. Занятия проходят в совместном формате. Участники мастерят кукол и декорации, записывают музыку, репетируют роли. В результате создается общий спектакль. Кульминацией открытия стал показ постановки «Аленький цветочек», в котором приняли участие юные артисты лаборатории. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, слушайте «Мир Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас

0: страховку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.ру.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, Харьковский фронт и, как мы теперь говорим, не столько Волчанский, сколько Харьковский котел. Ситуация меняется достаточно быстро. Как сейчас обстоят дела на линии боевого соприкосновения?
2: В первую очередь, это северо-восток Харьковской области и южнее Лиманское направление, которое затрагивает стык Харьковской, Донецкой областей, где сейчас продолжаются очень упорные, ожесточенные бои. Оттуда поступает совершенно противоречивая информация. Надо прямо сказать, противник широко разрекламировал свое наступление, даже его сравнивали с летним наступлением 23-го года. Великий контрнаступ в районе Запорожья. Это тогда было на слуху, линия Суровикина. Вот там действительно противник мощно пытался атаковать. Ну, чем это обернулось, мы все прекрасно знаем. Так вот, что-то подобное, во всяком случае, в медийной сфере, они пытались сейчас разрекламировать в районе Лимана. Там даже командир корпуса Андрей Белецкий, ярый такой националист, там пробнее не ставить, вот он разрекламировал Валькирию. На самом деле там никакой Валькирии нет, но дело даже не в названии. Противник там действительно напирает на некоторые участки, расширилась серая зона, бои там продолжаются, но каких-то ощутимых результатов, кроме многочисленных потерь, там пока не ощущается. А информация, что там говорить, приходит пока оттуда, в общем-то, скудная. Северо-восток Харьковской области бурлит. Это ежедневные действия наших штурмовых групп как внутри Харьковского котла, так и внешний контур. Тут в чем особенность? Освобождение населенных пунктов, пусть и мелких, в некоторых там даже никто не проживает. Дело не в названии и не в размерах этого населенного пункта. Дело в том, что практически каждый населенный пункт, селение, хутор, там одно село переходит в другое село, учитывая такую, в общем-то, скученную агломерацию на территории Волчанского и Великобурлукского района Харьковской области. А такие населенные пункты противник превратил в самые обыкновенные опорники. Ну, вот, чтобы для понимания было ясно. Если брать классические схемы, то опорный пункт – это бывает взводный ротный. По масштабам выше – это батальоны. Сейчас, в общем-то, изменились в силу тех или иных обстоятельств, характер, способ ведения современных действий. Некоторые опорники могут держать, допустим, одна штурмовая группа противника. Зарылась там в каких-то подвалах. Вот это называется опорник. Более крупные селения, там действительно могут находиться взвод и выше. Вот, допустим, когда мы освободили несколько дней назад довольно крупный узел обороны, где противник держал минимум 2 батальона. Тогда действительно там и не одна, и не две штурмовые группы действовали. Насколько я знаю, там наши задействовали дополнительные силы. Они буквально методично блокировали этот населенный пункт. Что такое блокирование? Заблокировали, допустим, с 2-3 сторон населенный пункт. Фактически это плацдарм. Его надо укрепить, его надо расширить, его надо охватить полностью, чтобы полностью закрыть и захлопнуть это кольцо окружения. Таких колец окружения минимум сейчас 3-4 только во внутреннем Харьковском котле. К примеру, буквально по последней информации был освобожден населенный пункт Бузово. Он находится всего в нескольких километрах от Белого колодца. Белый колодец – это внутри Харьковского котла. И рядом еще мельче населенные пункты, которые противник еще держит. Потому что тут важно, блокировка и рассекание этих опорников приводит к тому, что, во-первых, нарушается взаимодействие между очагами обороны внутри этого кольца окружения. Взаимодействия нет, подвоз боеприпасов минимален, ротация не происходит. Противник фактически оказывается без подвоза, без боеприпасов, без питания. Ну, правда, там дроны постоянно действуют, сбрасывают продовольствие воздушным путем. Поэтому идет тяжелая, вязкая, изнурительная работа. Некоторые наши такие великие специалисты, стратеги, вот флажок там показали, а что там этой деревне, 10-15 дворов, что там, и вот флажок наши воткнули. Так вот, за этим втыканием, извиняюсь за такое выражение, этого флажка, штока стоит изнурительнее, тяжелейшая работа наших штурмовых групп, которые действуют в тяжелейших условиях. Потому что одно дело действия штурмовой группы по захвату и удержанию вот этого плацдарма, когда опорных противника перестает существовать. Там еще важно, чтобы подвезли боеприпасы, подошли подразделения второго эшелона. Там целый комплекс мероприятий. И все это под непрекращающимися дроновыми ударами со стороны противника. Поэтому штурмовики выполняют тяжелейшую работу. Легче, конечно, ну и так, опять же, относительно нашим артиллеристам, нашим операторам, дроноводам, но не тоже действовать в сложной обстановке. Опять же, под огневым натиском противника. Противник яростно сопротивляется, это тоже нужно отметить. Но дела у них с каждым днем, это уже факт, становятся все хуже и хуже. Не случайно поэтому главком сухопутных войск генерал Дропатый несколько дней провел в Харькове. Собирал довольно-таки внушительные совещания, на которых присутствовали в первую очередь командиры среднего и высокого звена, которые держат оборону на Харьковском фронте. Состоялся действительно там серьезный разговор. С какой целью он приехал, это понятно. Выработать какие-то новые меры, экстренные меры для того, чтобы удержать Лиманский участок фронта. Хочу напомнить, что Лиман — это транспортный логистический узел. Именно с Лимана шла переброска войск, сил и средств противника в сторону Купинска, а также в сторону Краматорска и Славянска. Во-вторых, я не скажу, что сплошной фронт, но главные, важные участки фронта на северо-востоке Харьковской области, их, пожалуй, три. Это Волчанский район, фактически уже окраины Волчанского района, где, собственно, и заварился этот котел. Это Липцевский участок, очень важный, самая ближняя точка к окружной автомобильной трассе. Там целая линия Липцы, большие и малые проходы и Слатино. И Казачья Лопань, которая непосредственно примыкает к границе с Белгородской областью. За Гоптовку шли бои не один день. Нам удалось освободить Гоптовку. А что такое освободить Гоптовку? Это, опять же, тяжелейшая работа наших штурмовых групп. Мало того, что мы ее освободили, тем самым мы ее укрепили, этот плацдарм, подтянули туда технику, подтянули туда дополнительные силы, и уже есть какие-то контуры дальнейшего продвижения, скажем так, дальнейших наступательных действий, как в сторону Казачьей Лопани, так и по направлению к Липцам. Казачья Лопань под нами, идут бои вокруг Казачьей Лопани, перекресток вот этих всех транспортных дорог, развязок, плюс железнодорожная ветка, плюс рядом противник все же попытался, получилось у него этого или нет, судить трудно, но во всяком случае наши туда постоянно огневые средства наносят удары. Это район Золочева. Там было несколько очень важных пунктов управления беспилотниками. Кстати, о беспилотниках. Продолжают они наносить удары по Белгородскому региону. Продолжают. Пусть количество этих дроновых атак уменьшилось. Да, если раньше было 200 и выше, то сейчас от 50 до 100. Но дело даже не в этом. Любой дрон, какой бы он ни был, разведывательный, но если только не обманка, не ложная цель, он несет на себе смертельную опасность. Смертельную, подчеркиваю. Да, уменьшилось. Основные удары наносились с этого района обороны противника под Золочевым. И надо отметить, что благодаря, не побоюсь этого слова, доблестных наших ПВОшников, которые действительно работают, ну, просто в усиленном круглосуточном режиме.
1: Кстати, Геннадий Тимофеевич, говоря о нашем ПВО, нельзя не упомянуть новое вооружение, которое к ним поступает.
2: Какой я обладаю информацией в этом плане? По заявлению официального представителя Ростеха, войска в первую очередь в приграничные регионы, включая Белгородскую область, поступили новые системы «Зубр». Мы как-то вели разговор о системе «Гвоздь», теперь у нас появился «Зубр». Это апробированные, прошедшие испытания. Более того, когда эта система испытывалась на полигонах, одновременно готовили инструкторов, которые обучали наших военнослужащих, наших ребят из состава мобильных огневых групп, которые, в общем-то, уже не понаслышке, а практически могут быть задействованы в этой системе. Она, в первую очередь, для поражения поражение, уничтожение и, скажем так, в автоматическом режиме отслеживают все низколетящие цели, включая баражирующие боеприпасы в ближнем малом небе. Для того, чтобы занять быстро эту позицию, привести ее в боевое положение, требуются считанные минуты. Раз. Она может работать в условиях различных температур, в различных и ночью, и днем, и в условиях непогоды и туманов. Два. Вторая особенность. Третья. Эта система, по отзывам специалистов, она позволяет очень быстро передвигаться. Даже, может быть, исходя из ситуации на фронте, на каком-то участке фронта, она может очень быстро занять какую-то неподготовленную огневую позицию. И в первую очередь она служит не только средством наблюдения, сопровождения и поражения, но она вписывается в систему установки «Панцирь». Так или иначе, мы наблюдаем уже конкретно работа по созданию единой комплексной системы ПВО на территории приграничных регионов России идет по полной программе. Когда она будет окончательно создана? Мне трудно сказать, но во всяком случае уже поступление войска и в первую очередь в приграничные регионы вот этих новых образцов средств ПВО говорит о том, что такая работа ведется и она находится на личном контроле у не только у министра обороны, но и у верховного главнокомандующего. По моей информации, такая работа, возвращаясь к системе ЗУБР, уже находится в нашем белгородском приграничье и уже показала себя в бою. Ну, более-менее конкретно можно будет рассказать, когда уже Министерство обороны, я думаю, сами официально расскажут, и в том числе характеристики, потому что, сами понимаете, ПВО — это такая система, а тактики действий, тактико-технические характеристики. Обычно об этом говорят очень мало.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство России ввело мораторий на плановые проверки коммерческих объектов, пострадавших от атак беспилотников. Постановление вступило в силу и будет действовать до 1 октября 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов пояснил, отменяются только плановые проверки, чтобы не создавать дополнительную бюрократическую нагрузку на пострадавший бизнес. Внеплановые проверки по жалобам сотрудников или при нарушениях законодательства останутся. То же касается налогового контроля. Карпов подчеркнул, цель – поддержать компании, которые уже понесли ущерб, а не освободить их от соблюдения законов. До конца 2030 года темпы роста тарифов ЖКХ будут снижаться. Сейчас речь идет о 8-11%. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Накопленное отставание тарифов от инфляции за 2014-2025 годы достигло 39 процентных пунктов. По словам Разворотневой, тарифы по-прежнему привязаны к инфляции, а прогноз до 2030 года предполагает снижение темпов. При этом инфраструктура в плохом состоянии. Изначально на модернизацию требовалось 4,5 триллиона рублей, теперь называют до 10 триллионов. Депутат подчеркнула, сейчас нельзя повышать тарифы, не считая. Все будет в плановом режиме, плюс-минус инфляция. Осенний рост не обязательно достигнет предельного порога в каждом регионе. Это зависит от инвестиционных планов и предыдущих темпов. С 1 января 2027 года систему гарантирования вкладов расширят на 3 новых вида страхования для долгосрочных сбережений. Речь о долевом страховании жизни, а также страховании жизни с гарантированной и расчетной доходностью. Сумма покрытия – 10 миллионов рублей по риску смерти и 2 миллиона 800 тысяч по иным рискам на каждого застрахованного. Гарантия распространяется и на договоры, заключенные после этой даты, и на ранее подписанные, но действующие. Напомним, базовая гарантия по вкладам – 1 миллион 400 тысяч рублей, по программе долгосрочных сбережений 2 миллиона 800 тысяч. Продолжаем выпуск. Минпросвещение планирует создать единые перечни книг, игр и мультфильмов для детских садов, так называемый «золотой стандарт». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Президент Российского комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко назвала инициативу хорошей, но с оговоркой «нужна мощная методическая основа, иначе возможна профанация». Некоторые мультфильмы, по ее словам, опасны для детей, от внешнего вида героев до их слов и поступков. При этом важно не превращать воспитание в жесткую стандартизацию. Должен оставаться широкий выбор добрых сказок. Каникулы для школьников должны длиться не меньше 9 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. Речь идет о 3 видах школьных каникул – осенних, зимних и весенних. Глава Минпросвещения уточнил, что именно такой срок необходим для того, чтобы школьники успевали полноценно отдохнуть. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участие.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Казьмин Александр, Юрий Коринец, неизвестный солдат. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Над гранитной плитой вечный свет негасим. Вся страна сиротой наклонилась над ним. Он не сдал автомат и пилотку свою. Неизвестный солдат пал в жестоком бою. Неизвестный солдат, чей-то сын или брат. Он с войны никогда не вернется назад. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз, когда

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Перрон вокзальный.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. Звук отечества, что громок и понятен.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алёхиным.
1: Геннадий Тимофеевич, Харьковский фронт и, как мы теперь говорим, не столько Волчанский, сколько Харьковский котел. Ситуация меняется достаточно быстро. Как сейчас обстоят дела на линии боевого соприкосновения?
2: В первую очередь, это северо-восток Харьковской области и южнее Лиманское направление, которое затрагивает стык Харьковской, Донецкой областей, где сейчас продолжаются очень упорные, ожесточенные бои. Оттуда поступает совершенно противоречивая информация. Надо прямо сказать, противник широко разрекламировал свое наступление, даже его сравнивали с летним наступлением 23-го года. Великий контрнаступ в районе Запорожья. Это тогда было на слуху, линия Суровикина. Вот там действительно противник мощно пытался атаковать. Ну, чем это обернулось, мы все прекрасно знаем. Так вот, что-то подобное, во всяком случае, в медийной сфере, они пытались сейчас разрекламировать в районе Лимана. Там даже командир корпуса Андрей Белецкий, ярый такой националист, там пробнее не ставить, вот он разрекламировал «Валькирию». На самом деле там никакой «Валькирии» нет, но дело даже не в названии. Противник там действительно напирает на некоторые участки, расширилась серая зона, бои там продолжаются, но каких-то ощутимых результатов, кроме многочисленных потерь, там пока не ощущается. А информация, что там говорить, приходит пока оттуда, в общем, то скудное. Северо-восток Харьковской области бурлит. Это ежедневные действия наших штурмовых групп как внутри Харьковского котла, так и внешний контур. Тут в чем особенность? Освобождение населенных пунктов, пусть и мелких, в некоторых там даже никто не проживает. Дело не в названии и не в размерах этого населенного пункта. Дело в том, что практически каждый населенный пункт, селение, хутор, там одно село переходит в другое село, учитывая такую, в общем-то, скученную агломерацию на территории Волчанского и Великобурлукского районов Харьковской области. А такие населенные пункты противник превратил в самые обыкновенные опорники. Ну, вот, чтобы для понимания было ясно. Если брать классические схемы, то опорный пункт – это бывает взводный ротный. По масштабам выше – это батальоны. Сейчас, в общем-то, изменились в силу тех или иных обстоятельств, характер, способ ведения современных действий. Некоторые опорники могут держать, допустим, одна штурмовая группа противника. Зарылась там в каких-то подвалах. Вот это называется опорник. Более крупные селения, там действительно могут находиться взвод и выше. Вот, допустим, когда мы освободили несколько дней назад довольно крупный узел обороны, где противник держал минимум 2 батальона. Тогда действительно там и не одна, и не две штурмовые группы действовали. Насколько я знаю, там наши задействовали дополнительные силы. Они буквально методично блокировали этот населенный пункт. Что такое блокирование? Заблокировали, допустим, с 2-3 сторон населенный пункт. Фактически это плацдарм. Его надо укрепить, его надо расширить, его надо охватить полностью, чтобы полностью закрыть и захлопнуть это кольцо окружения. Таких колец окружения минимум сейчас 3-4 только во внутреннем Харьковском котле. К примеру, буквально по последней информации был освобожден населенный пункт Бузово. Он находится всего в нескольких километрах от Белого колодца. Белый колодец – это внутри Харьковского котла. И рядом еще мельче населенные пункты, которые противник еще держит. Потому что тут важно, блокировка и рассекание этих опорников приводит к тому, что, во-первых, нарушается взаимодействие между очагами обороны внутри этого кольца окружения. Взаимодействия нет, подвоз боеприпасов минимален, ротация не происходит. Противник фактически оказывается без подвоза, без боеприпасов, без питания. Ну, правда, там дроны постоянно действуют, сбрасывают продовольствие воздушным путем. Поэтому идет тяжелая, вязкая, изнурительная работа. Некоторые наши такие великие специалисты, стратеги, вот флажок там показали, а что там этой деревне, 10-15 дворов, что там, и вот флажок наши воткнули. Так вот, за этим втыканием, извиняюсь за такое выражение, этого флажка, штока стоит изнурительнее, тяжелейшая работа наших штурмовых групп, которые действуют в тяжелейших условиях. Потому что одно дело действия штурмовой группы по захвату и удержанию вот этого плацдарма, когда опорник противника перестает существовать. Там еще важно, чтобы подвезли боеприпасы, подошли подразделения второго эшелона. Там целый комплекс мероприятий. И все это под непрекращающимися дроновыми ударами со стороны противника. Поэтому штурмовики выполняют тяжелейшую работу. Легче, конечно, ну и так, опять же, относительно нашим артиллеристам, нашим операторам, дроноводам, но не тоже действовать в сложной обстановке. Опять же, под огневым натиском противника. Противник яростно сопротивляется, это тоже нужно отметить. Но дела у них с каждым днем, это уже факт, становятся все хуже и хуже. Не случайно поэтому главком сухопутных войск генерал Дропатый несколько дней провел в Харькове. Собирал довольно-таки внушительные совещания, на которых присутствовали в первую очередь командиры среднего и высокого звена, которые держат оборону на Харьковском фронте. Состоялся действительно там серьезный разговор. С какой целью он приехал, это понятно. Выработать какие-то новые меры, экстренные меры для того, чтобы удержать Лиманский участок фронта. Хочу напомнить, что Лиман — это транспортный, логистический узел. Именно с Лимана шла переброска войск, сил и средств противника в сторону Купянска, а также в сторону Краматорска и Славянска. Во-вторых, я не скажу, что сплошной фронт, но главные, важные участки фронта на северо-востоке Харьковской области, их, пожалуй, три. Это Волчанский район, фактически уже окраины Волчанского района, где, собственно, и заварился этот котел. Это Липцевский участок, очень важный, самая ближняя точка к окружной автомобильной трассе. Там целая линия Липцы, большие и малые проходы и Слатино. И Казачья Лопань, которая непосредственно примыкает к границе с Белгородской областью. За Гоптовку шли бои не один день. Нам удалось освободить Гоптовку. А что такое освободить Гоптовку? Это, опять же, тяжелейшая работа наших штурмовых групп. Мало того, что мы ее освободили, тем самым мы ее укрепили, этот плацдарм, подтянули туда технику, подтянули туда дополнительные силы, и уже есть какие-то контуры дальнейшего продвижения, скажем так, дальнейших наступательных действий, как в сторону Казачьей Лопани, так и по направлению к Липцам. Казачья Лопань под нами, идут бои вокруг Казачьей Лопани, перекресток вот этих всех транспортных дорог, развязок, плюс железнодорожная ветка, плюс рядом противник все же попытался, получилось у него этого ли или нет, судить трудно. Но, во всяком случае, наши туда постоянно огневые средства наносят удары. Это район Золочева. Там было несколько очень важных пунктов управления беспилотниками. Кстати, о беспилотниках. Продолжают они наносить удары по Белгородскому региону. Продолжают. Пусть количество этих дроновых атак уменьшилось. Да, если раньше было 200 и выше, то сейчас от 50 до 100. Но дело даже не в этом. Любой дрон, какой бы он ни был, разведывательный, но если только не обманка, не ложная цель, он несет на себе смертельную опасность. Смертельную, подчеркиваю. Да, уменьшилось. Основные удары наносились с этого района обороны противника под Золочевым. И надо отметить, что благодаря, не побоюсь этого слова, доблестных наших ПВОшников, которые действительно работают ну просто в усиленном круглосуточном режиме.
1: Кстати, Геннадий Тихофеевич, говоря о нашем ПВО, нельзя не упомянуть новое вооружение, которое к ним поступает.
2: Какой я обладаю информацией в этом плане? По заявлению официального представителя Ростеха, войска в первую очередь в приграничные регионы, включая Белгородскую область, поступили новые системы «Зубр». Мы как-то вели разговор о системе «Гвоздь», теперь у нас появился «Зубр». Это апробированные, прошедшие испытания. Более того, когда эта система испытывалась на полигонах, одновременно готовили инструкторов, которые обучали наших военнослужащих, наших ребят из состава мобильных огневых групп, которые, в общем-то, уже не понаслышке, а практически могут быть задействованы в этой системе. Она, в первую очередь, для поражения уничтожения и, скажем так, в автоматическом режиме отслеживают все низколетящие цели, включая баражирующие боеприпасы в ближнем малом небе. Для того, чтобы занять быстро эту позицию, привести ее в боевое положение, требуются считанные минуты. Раз. Она может работать в условиях различных температур, в различных и ночью, и днем, и в условиях непогоды и туманов. Два. Вторая особенность. Третья. Эта система, по отзывам специалистов, она позволяет очень быстро передвигаться. Даже, может быть, исходя из ситуации на фронте, на каком-то участке фронта, она может очень быстро занять какую-то неподготовленную огневую позицию. И в первую очередь она служит не только средством наблюдения, сопровождения и поражения, но она вписывается в систему установки «Панцирь». Так или иначе, мы наблюдаем уже конкретно работа по созданию единой комплексной системы ПВО на территории приграничных регионов России идет по полной программе. Когда она будет окончательно создана? Мне трудно сказать, но во всяком случае уже поступление войска и в первую очередь в приграничные регионы вот этих новых образцов средств ПВО говорит о том, что такая работа ведется и она находится на личном контроле у не только у министра обороны, но и у верховного главнокомандующего. По моей информации, такая работа, возвращаясь к системе ЗУБР, уже находится в нашем белгородском приграничье и уже показала себя в бою. Ну, более-менее конкретно можно будет рассказать, когда уже Министерство обороны, я думаю, сами официально расскажут, и в том числе характеристики, потому что, сами понимаете, ПВО — это такая система, а тактики действий, тактико-технические характеристики. Обычно об этом говорят очень мало.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила, ты сама у себя отняла. Все, что загодя

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Проводи.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: только то, что кажется.
1: Больная тема.
2: Авторская программа Людмилы Першиной.
1: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
3: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
4: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок, когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
3: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
4: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Угу. Это служение круглосуточное, круглогодичное, и дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
3: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья — это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет?
4: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация, также могут перегорать лампочки, также могут быть конфликты с детьми,
3: да,
4: у невыученных уроках.
3: Ну, конечно. А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
4: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
3: Да.
4: Просто можно сказать, что священник — это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Не есть такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
3: А как вас дома называют дети и супруга? Как, отец Михаил
4: дети
3: называют?
4: Дети, слава Богу, называют папой.
3: Да.
4: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Ну, когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
3: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
4: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
3: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
4: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник — это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонит и говорит: пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал: я все, у меня выходной.
3: Да, вы отключил телефон.
4: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
3: Вот подбираюсь к выходному.
4: В другое время, да.
3: Выходных
4: поэтому,
3: нет, получается.
4: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, как бы это все понимают, что есть, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, Каждый решает для себя сам. Но самое, что невозможное, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслие от употребления алкоголя.
3: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
4: Ну, в первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священника, православного христианина. День начинается с молитвы. Тут у него правило, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
3: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
4: Попробуйте.
3: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час-полтора. Я ошибаюсь?
4: Ну, нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там, имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушания. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие. Это
3: разные. Но в среднем это сколько?
4: Если мы говорим о городских священниках, о сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
3: От чего зависит распорядок дня священника?
4: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
3: О, толстые. Неожиданно совершенно.
4: Часто же, ну, бывает. На самом деле, например, то, что православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например,
3: да? Да.
4: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит тогда щак. Он не принимает пищу и воду тоже. То есть он отслужил литургию, после литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упование. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пирожки, это хлебобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
3: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
4: Наверное, то, что и любому православному христианину, опять же, вот мы к этому возвращаемся.
3: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
4: Быт. Быт – это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить, наверное, любой православный христианин может себе позволить, например, пойти в какой-то мезопаклосный клуб.
3: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
4: На пляж можем пойти.
3: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
4: Ну, наверное, я откажусь.
3: А в ресторан вдвоем?
4: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
3: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет
4: да.
3: Хотеться, но нет.
4: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что он не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горького, да и сладкое.
3: Угу.
4: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
3: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
4: да,
3: разные виды
4: да,
3: спорта, да,
4: да,
3: это могут
4: да.
3: быть и неважно что.
4: Да.
3: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
4: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. И священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец, как он умеет.
3: А быстрый танец?
4: Ну, вот я...
3: В одиночку?
4: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
3: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
4: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго, это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
3: Да. Но это вы себе не можете представить. Но да, в целом это не запрещено.
4: Ну, все-таки странно это будет себе представить. Сложно мне себе представить, что такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников и аргентинское танго при этом, ну, как бы это будет очень эпично смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
3: Сан воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
4: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
3: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
4: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
3: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
4: Ну, наверное, все-таки...
3: Классическое, да? Спокойное, классическое.
4: Да. У нас даже батюшки бороду стригут, кстати, не потому, что они хотят быть более модными или более симпатичными. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
3: А вам кто бороду стрижет?
4: Стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. И если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
3: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
4: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
3: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
4: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, на бедокуре или в детской комнате, или еще что-то, понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
3: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих. Но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
4: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
3: ну, конечно,
4: схожи по взглядам. И да, есть священник, которому мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
3: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
4: Ну, конечно, возросло. Потому что священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в сборе вместе специальной военной операции.
3: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается, социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
4: сану. Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности, то есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль, ему нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают, хороший священник не назначает цены ни на что.
3: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
4: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
3: Да.
4: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство — это инструмент.
3: Раздавать альтруизм.
4: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
3: А не к блогу.
4: А не к блогу, да.
3: Я благодарю благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный, такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который я не озвучила.
4: И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
3: Спасибо.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам нас противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Через время протяни.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Радиоканал «Радио Z» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года, ЭЛ, номер FS77-85006, для слушателей старше 16 лет.

0: себя вести при обстреле.
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: старый знакомый.
1: Радио Z.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.